Петър беси дах брег, Петър беси сон. De spiegel het gebrek tussen mij en haar. Zoek ik naar die grootpa.